0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили, вы неотразимы.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Что слушает страна?
7: По волнам

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Это ж надо было так наклюкаться,
9: сказала Золушка, снимая с ног салатницы.
10: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В Никосии не выполнен план борьбы с наводнениями. Документу уже 30 лет. Старые машины Кипра попали под новый закон Евросоюза. Остров ест европейское мороженое. Теперь подробнее. Проекту противопаводковых сооружений для Никосии около 30 лет, и он до сих пор не реализован. 17 августа ливень затопил подвалы и улицы в западных районах столицы. За сутки спасатели приняли 35 вызовов из-за непогоды. Мэр Никосии Харал Амбос Прунцес анонсировал строительство двух накопителей дождевой воды, но точные сроки пока не определены. Подробности на сайте Лента Кипра. Евросоюз ввел единые правила утилизации автомобилей. Регламент вступил в силу 13 августа. С 2031 года вывозить подержанные машины за пределы ЕС разрешат только в исправном состоянии. Для Кипра это серьезное испытание. Старых машин на острове много, а переработка развита слабо. Кипрские продавцы мороженого почти полностью зависят от импорта. В прошлом году на остров везли около 3500 тонн мороженого. 97% поступило из стран Евросоюза. Собственный экспорт меньше 29 тонн. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. К полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность, но осадков на побережье и в Никосии не ожидается. В горах возможен кратковременный дождь. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов, в столице и ее окрестностях будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: сделано со вкусом. Милтс Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн

0: развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Meals Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Meals Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь,

0: Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для нового сезона.
4: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В Никосии не выполнен план борьбы с наводнениями. Документу уже 30 лет. Старые машины Кипра попали под новый закон Евросоюза. Остров ест европейское мороженое. Теперь подробнее. Проекту противопаводковых сооружений для Никосии около 30 лет, и он до сих пор не реализован. 17 августа ливень затопил подвалы и улицы в западных районах столицы. За сутки спасатели приняли 35 вызовов из-за непогоды. Мэр Никосии Харалампос Прунцес анонсировал строительство двух накопителей дождевой воды, но точные сроки пока не определены. Подробности на сайте Лента Кипра. Евросоюз ввел единые правила утилизации автомобилей. Регламент вступил в силу 13 августа. С 2031 года вывозить подержанные машины за пределы ЕС разрешат только в исправном состоянии. Для Кипра это серьезное испытание. Старых машин на острове много, а переработка развита слабо. Кипрские продавцы мороженого почти полностью зависят от импорта. В прошлом году на остров везли около 3500 тонн мороженого. 97% поступило из стран Евросоюза. Собственный экспорт меньше 29 тонн. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. К полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность, но осадков на побережье и в Никосии не ожидается. В горах возможен кратковременный дождь. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов, в столице и ее окрестностях будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела.

0: Пишитесь на консультацию в Lady Aesthetic на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
0: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Перцы.
3: Друзья, привет!
4: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
3: Набираемся энергии для

0: все будет хорошо. Русское радио.
1: В отличие от принца на белом коне, НЛО, снежного человека, хоть кто-то видел.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Центр Никосии ждет план экономического спасения. Турист скрытно снимал посетителей туалета аэропорта Ларнаки. Кипр сорвал фестиваль в замке Кирении. Теперь подробнее. Мэр Никосии Харал Амбос-Прунцев в сентябре представит пакет мер по оживлению торговли в центре столицы. Документ содержит стимулы для бизнеса и новые ограничения. Снова возник спор о проспекте Макариуса. Владельцы магазинов требуют вернуть туда автомобили, чтобы покупатели не ходили пешком. Мэр обещает найти решение, которое не поставит под угрозу европейское финансирование. Подробности на сайте Лента Кипра. Британского туриста подозревают в тайной съемке в кабинах мужского туалета аэропорта Ларнаки. 50-летний житель Северной Ирландии, ранее судимый за преступление сексуального характера, возвращался с семейного отдыха на Кипре. В его телефоне полицейские нашли 83 компрометирующих фотоснимка и 2 видео. Ведется расследование. Сербская компания «Экзит» отменила фестиваль электронной музыки в замке Кирении на оккупированном севере острова. Об этом 19 августа сообщил депутат Европарламента Геадис Геади. Мероприятие было намечено на 18 сентября. Его отмене предшествовали несколько дней политической борьбы. Республика Кипр вела переговоры с властями Сербии. Отмечалось, что проведение международного фестиваля на оккупированных территориях Кипра способствует легализации непризнанной ТРСК. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. К полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность, но осадков на побережье и в Никосии не ожидается. В горах возможен кратковременный дождь. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов, в столице и ее окрестностях будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.

0: усложняйте мужчинам жизнь. Не задавайте им вопросов, на которые нельзя было бы просто кивнуть.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Русские перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
6: Если вас огорчает наступление понедельника, работайте без выходных!
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Русское радио. Мы делаем...

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Центр Никосии ждет план экономического спасения. Турист скрытно снимал посетителей туалета аэропорта Ларнаки. Кипр сорвал фестиваль в замке Кирении. Теперь подробнее. Мэр Никосии Хараламбос Прунцес в сентябре представит пакет мер по оживлению торговли в центре столицы. Документ содержит стимулы для бизнеса и новые ограничения. Снова возник спор о проспекте Макариуса. Владельцы магазинов требуют вернуть туда автомобили, чтобы покупатели не ходили пешком. Мэр обещает найти решение, которое не поставит под угрозу европейское финансирование. Подробности на сайте Лента Кипра. Британского туриста подозревают в тайной съемке в кабинах мужского туалета аэропорта Ларнаки. 50-летний житель Северной Ирландии, ранее судимый за преступление сексуального характера, возвращался с семейного отдыха на Кипре. В его телефоне полицейские нашли 83 компрометирующих фотоснимка и 2 видео. Ведется расследование. Сербская компания «Экзит» отменила фестиваль электронной музыки в замке Кирении на оккупированном севере острова. Об этом 19 августа сообщил депутат Европарламента Геадис Геади. Мероприятие было намечено на 18 сентября. Его отмене предшествовали несколько дней политической борьбы. Республика Кипр вела переговоры с властями Сербии. Отмечалось, что проведение международного фестиваля на оккупированных территориях Кипра способствует легализации непризнанной ТРСК. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. К полудню над Тродосом и внутренними районами сгустится облачность, но осадков на побережье и в Никосии не ожидается. В горах возможен кратковременный дождь. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 35 градусов, в столице и ее окрестностях будет до плюс 37, а в Тродосе до плюс 28. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, не с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Деньги, я считаю, портят людей. Так что у нас в основном народ хороший.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
2: Звоните по телефону 99-844-811.
1: Сайт мужначас.cy.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте, с доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Мушкетеры дистрофики прячутся один за всех и все за одного.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

«Десятка лучших песен эфира» с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Днем обо всем.
1: На русском радио.
4: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Третий день лежу на диване. Кот нервничает. Видит во мне конкурента.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Лето на русском.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
4: Чтобы тренер не заметил, что Люся забыла шапочку, она плавала без купальника.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Днем обо всем.
1: На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: Лента Кипра на сайте и во всех.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Когда женщина говорит «что?», это не значит, что она вас не услышала. Она просто дает вам шанс изменить сказанное.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. У берегов Лимассола снова засняли дельфинов. На пляже Декелии вылупили черепашата. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. В акватории Лимассола накануне удалось заснять стаю дельфинов. Они плыли рядом с лодкой у самой поверхности воды и периодически выпрыгивали. С помощью прыжков дельфины могут экономить силы при быстром движении, общаться друг с другом или просто играть. А может быть, им хотелось посоревноваться с катером в скорости. Тут надо заметить, что дельфины плавают гораздо быстрее. Эффектное видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». В ночь на понедельник на пляже в Декелии из песка выбрались десятки новорожденных морских черепах, и все дошли до воды. Гнездо находилось прямо перед отелем «Лордос Бич». Разгар сезона, полный пляж людей, и вокруг горят фонари. Но черепашата все равно нашли дорогу к морю по светлой полосе горизонта. Обычно черепашьи кладки появляются на западе острова, но на людном востоке такое случается редко. Видео с новорожденными смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Очередные выходные августа будут очень жаркими, но крайне щедрыми на развлечения. По традиции, большинство мероприятий сейчас проходит в горах, где гораздо прохладнее. Мы представляем самые яркие события предстоящего уикенда. Выбирайте: гастрономические фестивали, джаз в саду, опера в лесу, персики на ветках и танцы под открытым небом. Это далеко не полный список. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня даже проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела. Фокусированный ультразвук и механическая стимуляция спящих клеток кожи активизируют последние для борьбы с неэстетическими проявлениями – морщинами, дряблостью, устойчивыми жировыми отложениями. Чтобы предотвратить или решить проблему, стоит как можно раньше обратиться к специалистам. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
6: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
7: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку ей купил на январь.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milts Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milts Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Только бросив пить, я понял, как же плохо я танцую.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: У женщин готовить что-то невкусное называется разнообразие.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Что слушает страна?
6: По волнам, по волнам, волнам. Твоим рукам так долго по волнам иду я.
5: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсионная реформа, прибавка до 55%. Турецкий военный самолет едва не столкнулся с Boeing 737 над Никосией. Минобразование объяснило, как облегчить школьный рюкзак. Далее подробности. Пенсионная реформа на Кипре обещает повышение выплат в диапазоне от 5 до 55% примерно для 123 тысяч получателей. Систему должны запустить с 1 января следующего года. Изменение предусматривает новую базовую пенсию, которая заменит минимальную и социальную. Дополнительная часть по-прежнему будет привязана к взносам и застрахованному заработку. Профсоюз кипрских авиадиспетчеров накануне сообщил об опасном сближении турецкого военного самолета с пассажирским Boeing 737 в зоне ответственности Никосии. Военный борт не отвечал на вызовы диспетчеров и без согласования начал набирать высоту. В это время Boeing снижался на соседний эшелон. Диспетчеры вовремя остановили снижение пассажирского лайнера, благодаря чему удалось избежать столкновения. Перед новым учебным годом директорат начального образования Кипра посвятил отдельный блок циркуляра «Весу школьной сумки». Школы обязали выработать понятную политику и практики, которые снимут или хотя бы смягчат проблему. О том, как облегчить рюкзак, необходимо регулярно напоминать ученикам. Например, тяжелые книги кладут ближе к спине, легкие – дальше от нее. Содержимое не должно свободно перемещаться внутри сумки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте

0: а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
1: Лихие 90-е. Родные нулевые.
0: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
2: 7 раз примет, и муж согласится на все.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
5: Самка богомола убивает самца после спаривания, чтобы потом не нервничать, перезвонит.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр в тройке антилидеров ЕС по июльскому росту инфляции. На острове выявили вирус Западного Нила. В Пафосе к берегу подплыл редкий тюлень-монах. Далее подробности. Гармонизированный индекс потребительских цен на Кипре в июле этого года вырос на 4,4% по сравнению с июлем прошлого, а к июню этого прибавил 0,7%. Данные статистической службы проанализировало издание «Диалогус». Сильнее всего за год подорожали рестораны и отели на 12%. Следом идет категория «Жилье», «Вода», «Электричество», «Газ» и другое топливо с ростом на 7%. В минус же ушли одежда и обувь минус 5%, а также информация и связь. На Кипре выявили человека с вирусом Западного Нила. Пациент находится в отделении интенсивной терапии Центральной больницы Никосии. Случай подтвердило Министерство здравоохранения, которому сообщили о состоянии больного. В данный момент отслеживаются контакты заболевшего. Известно, что он не выезжал за границу последние несколько лет. Врачи напоминают, что основной путь передачи вируса – укус зараженного комара. В гавани Кату Пафоса заметили редкого морского обитателя, который плавал и нырял недалеко от берега. Это был средиземноморский тюлень-монах, практически единственный представитель семейства в водах Кипра. Это самое редкое морское млекопитающее Европы и один из наиболее уязвимых видов в мире. Его популяция насчитывает менее 700 особей. По оценке Департамента рыбного хозяйства и морских исследований, у берегов Кипра обитают всего 20 особей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
4: Что-то я не высыпаюсь. То ли ночь короткие, то ли сплю быстро.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
4: А русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
5: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
4: В новом сезоне на 99FM.
6: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсионная реформа, прибавка до 55%. На охраняемом пляже Лара туристы установили зонты и палатки вопреки запрету. Минобразование объяснило, как облегчить школьный рюкзак. Далее подробности. Пенсионная реформа на Кипре обещает повышение выплат в диапазоне от 5 до 55% примерно для 123 тысяч получателей. Систему должны запустить с 1 января следующего года. Изменение предусматривает новую базовую пенсию, которая заменит минимальную и социальную. Дополнительная часть по-прежнему будет привязана к взносам и застрахованному заработку. Кипрская федерация экологических организаций потребовала усилить контроль за пляжем Лара. Поводом стали фотографии купальщиков, установивших зонты и палатки, несмотря на запрет. Пляж входит в охраняемую зону Лара-Токсевтра, где до конца сентября действует особый режим для защиты гнезд морских черепах. Присутствие человека может повредить кладки. Экологи считают, что власти недостаточно следят за соблюдением правил и требуют штрафовать нарушителей. Перед новым учебным годом директорат начального образования Кипра посвятил отдельный блок циркуляра весу школьной сумки. Школы обязали выработать понятную политику и практики, которые снимут или хотя бы смягчат проблему. О том, как облегчить рюкзак, необходимо регулярно напоминать ученикам. Например, тяжелые книги кладут ближе к спине, легкие – дальше от нее. Содержимое не должно свободно перемещаться внутри сумки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя нисколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Все будет хорошо.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр в тройке антилидеров ЕС по июльскому росту инфляции. На острове выявили вирус Западного Нила. В Пафосе к берегу подплыл редкий тюлень-монах. Далее подробности. Гармонизированный индекс потребительских цен на Кипре в июле этого года вырос на 4,4% по сравнению с июлем прошлого, а к июню этого прибавил 0,7%. Данные статистической службы проанализировало издание «Диалогус». Сильнее всего за год подорожали рестораны и отели на 12%. Следом идет категория «Жилье», «Вода», «Электричество», «Газ» и другое топливо с ростом на 7%. В минус же ушли одежда и обувь минус 5%, а также информация. Информация и связь. На Кипре выявили человека с вирусом Западного Нила. Пациент находится в отделении интенсивной терапии Центральной больницы Никосии. Случай подтвердило Министерство здравоохранения, которому сообщили о состоянии больного. В данный момент отслеживаются контакты заболевшего. Известно, что он не выезжал за границу последние несколько лет. Врачи напоминают, что основной путь передачи вируса – укус зараженного комара. В гавани Кату-Пафоса заметили редкого морского обитателя, который плавал и нырял недалеко от берега. Это был средиземноморский тюлень-монах, практически единственный представитель семейства в водах Кипра. Это самое редкое морское млекопитающее Европы и один из наиболее уязвимых видов в мире. Его популяция насчитывает менее 700 особей. По оценке Департамента рыбного хозяйства и морских исследований, у берегов Кипра обитают всего 20 особей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Идеал красоты эпохи Возрождения сегодня скорее является кнопкой запуска печали, если в зеркале мы видим намек на формы тех времен. Почти каждый рано или поздно встретится с проблемой двойного подбородка и точно захочет убрать его. Заметная складка на подбородке – распространенная проблема в зрелом возрасте. Связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа обвисает и лицо слегка расплывается. Избыточный вес, проблемы со щитовидной железой, наличие сахарного диабета, сутулость – частые причины появления второго подбородка. Иногда достаточно отрегулировать питание и подобрать комплекс упражнений. Но в большинстве случаев решением станут косметологические процедуры, которые навсегда избавят вас от проблемы. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает методы LPG и HIFU для лица и тела. Фокусированный ультразвук и механическая стимуляция спящих клеток кожи активизируют последние для борьбы с неэстетическими проявлениями – морщинами, дряблостью, устойчивыми жировыми отложениями. Чтобы предотвратить или решить проблему, стоит как можно раньше обратиться к специалистам. Запишитесь на консультацию в «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать? Секрет прост. У меня не получается.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Третье место. Второе место.
1: Давай, Мичико, танцуй, Мичико.
0: Первое место.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассоло. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя нисколечко.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Нас, женщин, даже наказать нельзя. Нам это нравится.
11: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.
1: Сделано со вкусом. Милц Фуд.
2: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре Помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milts Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milts Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
1: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Померил давление. Не подошло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Все мы изначально чайники с мечтой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.